сим, где бисте раньше на подепсать Христинце ваши фотографии.